0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета» 92.6.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз,

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: Привет, с вами Алина Делис, и вы слушаете мою песню на радио Комета 92.6 FM. Счастья вам и любви!

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92,6 FM. «Комета». 92,6.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Кирюта в Чехове.
1: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
2: Возрастное ограничение 16+.

Ну что, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе. Стоять. Утреннее супер-мега-крутейшее дачные сезоны возвращается в эфир радио «Комета». Сколько там у нас? 7.03 времечко. И большей частью мы сегодня тестируем новое оборудование, которое пришлось подкупить для того, чтобы вернуться в эфир. Будем слушать и, в моем случае, смотреть, как это все сработает. Но это не важно. Так, давайте погоду посмотрим. В Чехове сейчас плюс 21. Облачно, говорят, с прояснениями. Ощущается, как 22. Интересно, есть в этом мире человек, который способен просто ощущать и 21, и 22 градуса. Вот на градус выше. Есть человек, который вполне себе способен это сделать. Я таких людей не знаю. Чтобы шел такой, и один ему говорит: слушай, ну здесь 21, а второй такой: не, 22 ощущается. Да, это крутые люди. Но есть люди и покруче, понимаете? Есть люди и покруче. У нас тут Катя Лель заявила, что искусственный интеллект, понимаете, создала другая цивилизацию. А какая? Задают ей вопросы журналисты. А она говорит: я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством. И вот так вот хитро, с хитрым прищуром таким. Другая, говорит, цивилизация. Я, говорит, что-то знаю. Слушайте, и что-то как-то санитары не реагируют, и мы, слушая это, смеемся, понимаете? Вот насколько человек себя поставил, да, что мы такие: о, да, Катя Лель нам рассказывает что-то. И такие: о, ха-ха, хи-хи, и никто ее никуда не увозит. Это любопытно. Начни я такое нести из эфира, да, что там другие цивилизации, что это искусственный интеллект, электричество, понимаете, придумала другая цивилизация. Я видел такие маленькие синие человечки, придумали электричество. Они, знаете, я ночами, когда сплю, я слышу, что-то шебуршит по комнате. И ножками такими топает. Маленькими такими. Это они в розетке электричество запихивают, эти маленькие синие человечки, понимаете? Вот и если бы я такое начал говорить, вы как бы среагировали на происходящее? А Катя Лель нормально. Мы такие: о, да, это так, да. Это, а вдруг правда? А вдруг она что-то знает? То есть, какой путь она успела пройти от Сюси-Пуси, что-то там, да? Вот до вот таких вот раскрывания тайн. Вот насколько мы можем быть уверены, что именно ей эти тайны открылись в какой-то момент, да? Вот не нашлось на Земле другого человека, просто прилетели эти инопланетяне, посадили тарелку и такие: кому бы передать эти тайные знания? И вот она выходит, мусор выносит. Они: о, иди-ка сюда. Слушай, такая тема, короче. Во-первых, мы есть, говорят они. Ну, потому что мы вот они, ты же нас видишь, это мы инопланетяне. Вот. А во-вторых, искусственный интеллект придумала другая цивилизация. И Катя Лель такая: уси-пуси, суси-пуси. Те такие: о, она знает наш язык. Вот. А какая, говорит, она цивилизация? А те такие: а другая, а которая человечеством управляет. Иди давай, расскажи это всем. Но тебе сначала никто не поверит. Будь готова к этому, понимаешь? Все будут над тобой смеяться. Еще над тобой будут смеяться в утреннем эфире утреннего супер-мега-крутейшего. Вот. Но ты на это внимание не обращай. Продолжай. Говорит, странно, что у нее нет песен про это. А может быть и есть, кстати. Может быть, там у нее есть новый альбом, который полностью посвящен раскрытию тайн. Ведь пока ты это говоришь в интервью, это мало кто увидит и мало кто услышит, да, это я наткнулся на это сообщение, но оно могло пройти мимо. А почему реально ей не издать альбом какой-нибудь, в котором бы она эти тайны раскрывала бы? Понимаете, ну ты просто целый альбом песен, в котором она: инопланетяне есть, как там она поет, я не знаю. И мы такие: о, круто, и по радио эти песни крутятся, и вот так вот проникала бы эта мысль в человека.

человеческое сознание, понимаете? Вот такая вот история. Искусственный интеллект придумали инопланетяне. Как тебе такое? Илон Маск.

0: пятый трек.
1: Да, и может быть вы заметили, что я не объявляю никакие контакты для утреннего супер-мега-крутейшего. Почему? Потому что... Да подожди. Потому что после переустановки у меня тут всех систем слетел у меня Макс эфирный. И, соответственно, никаких сообщений от вас я не увижу и ничего не услышу. Поэтому у меня осталось средство связи единственное. Это секретный чат радиостанции «Комета». Вот такое только. Вот, поэтому если я вдруг буду откуда-то, по вашему мнению, читать сообщения, это не... Те, кто управляет человечеством, мне их шлют, а секретный чат «Радио Комета». Но будем верить, что настрою когда-нибудь в ближайшее время. И, слушайте, рубрика «Пятый трек». Но здесь мне даже не надо читать ваши сообщения. Вот, я, знаете почему? Потому что решил вчера, что я буду модным радиоведущим сегодня. И зайду на новинки 2026 года. Я не помню, что там было, июнь или июль. Какие я взял, что-то взял. Я думаю, я стану модным. Я кручу вам музыку, которую, судя по всему, никто не слушает. А я буду крутить вам музыку, которую слушают соседи по даче у меня здесь. У них тут каждый вечер дискотеки с выпиванием всего, что горит. И... Именно такую, мне кажется, музыку они включают у себя на колонках на всю и веселятся. И значит, это нравится, да? Значит, я буду это ставить и нам. Пятый трек у нас сегодня, какая-то новая композиция от Джигана и Нилетто. «Не умею грустить» называется она. 100% она бы залетела вот моим соседям, потому что они там тоже не умеют грустить. Но у них, правда, периодичность очень такая. Они сначала не умеют грустить, а через минуту уже бьют друг друга. Потом опять не умеют грустить. Потом опять бьют друг друга. У них такие качельки там. И, соответственно, новая композиция. Я не помню, какая у них была старая композиция. Но вот это будет новая. И мы с вами послушаем ее. И вот, да.

0: Даже не имея возможности увидеть ваши сообщения, я уверен, что вы скажете: «Слушай, да может быть не надо ставить это в эфир». А кто-то другой напишет: «Слушай, да это же, скорее всего, полный отстой, мы говорим это заранее». А третий кто-нибудь напишет: «Слушай, Николай Николаевич, но Джиган и Нилетто не выпустили за все время ни одной хорошей песни». А потом кто-то четвертый напишет: «Слушай, да 100% проходняк бесполезный». А пятый кто-нибудь напишет: «Это все не музыка, не надо нам это включать, включи лучше что-нибудь другое, понимаете? Включи лучше что-нибудь другое». Вот. Это, я уверен, что вы будете писать именно так. Но у нас нет вариантов. Мы обязаны послушать новинки, потому что я должен быть супермодным супердиджеем. Давайте, рубрика «Пятый трек». Погнали. Они ж там, наверное, не матерятся, если что, да? И не поют гадости. Я не слушал до этого момента эту композицию. «Не умею грустить» называется. Джиган и Нилетто.
1: Хоба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал.
0: Я хоть не жду, чтобы... А за что? Мы сейчас как раз и выясняем, будет ли кто-то хлопать за эту композицию. Погнали.
1: Вижу людей, что засунули в чужой хобот пропасть под крылом самолета.

я понял. В общем, для того, чтобы быть современным рэпером, надо говорить что-то там в микро, 4 на 4, катим по городу. Записывайте. Если вы хотите стать современным реп-исполнителем, то используйте вот эти оборудования.

0: снаружи я вновь на приколе. Но не стоит думать, что я там какой-то. Шут, бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть. Меня били слова, но не брал на баланс. Джига, давит только на газ. Джига, синоним радости.
1: Да.
0: Но у каждого сильного бывают слабости. Можно было спасти, дай желание. Да не могу отпустить, только на людях я не умею грустить.
2: Ночью шторм, утром штиль. Не виновен, но прости. Ты же знаешь мой стиль.
1: Я честно не представляю ситуации, в которой лично я захотел бы эту песню включить и послушать, ну, кроме как вот в рубрике «Пятый трек», но это только потому, что я хотел стать модным радиоведущим. Оказалось, что модные радиоведущие не обладают хоть каким-то приблизительным музыкальным вкусом. Я, наверное, позволите вы мне не быть модным радиоведущим, я просто буду радиоведущим, неважно каким, проходным, бесполезным, совершенно неважно, но лишь бы это музыка никогда... Нет, лишь бы это не музыка никогда не звучала в эфире утреннего супермега-крутейшего. Но, боюсь, впереди у нас много рубрик «Пятый трек», в которых мы будем такое слушать.
3: Радио «Комета». Реклама.
4: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчели все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
5: Турбаза «Телвис Ярвис» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55.

0: 80 или на сайте www.elvisyarvin.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

друзья, товарищи, продолжим. 7:22. Времечко утреннее, супер-мега-крутейшее здесь, на радио Комета. И сегодня где-то у меня это запасено. Оказывается, исполняется 60 лет АвтоВАЗу. С чем мы их и поздравляем всячески. Возможно, не все мы. Возможно, только некоторые избранные поздравляют. Так, и есть у меня сообщение. По сути, опять из разряда бесполезных исследований, потому что мы и так все это знали. Ну ладно, пишут. Исследования. Самые проблемные водители предпочитают, внимание, BMW, Tesla и RAM. Это как-то внедорожник, судя по всему. И страховая статистика в США, даже там, они есть именно такие водители. Это не только у нас так происходит, а все водители BMW во всех странах ведут себя, судя по этому сообщению, вполне себе одинаково. Я все время проталкиваю в пространство одну мысль. Вот, когда-нибудь она добьет, потому что некоторые мои мысли, я, естественно, не связываю это со своей гениальностью, да, но некоторые мои высказанные в эфир мысли я увидел в воплощении. Правда, иногда я увидел их в воплощении 10 годами ранее, чем я об этом сказал, да, но ничего, моя гениальность, она в какой-то момент просто догнала события. Вот. И вот тут я высказываю все-таки мысль, настаиваю на том, чтобы мир пришел к тому, раз вот мы говорим о том, что и Катя Лель нам заявляет, что искусственный интеллект придумала какая-то цивилизация, которая управляет, как она говорит, человечеством. Так что ж это цивилизация, раз уж этот искусственный интеллект уже проникает в автомобили. Я, кстати, видел вчера, что ли, ролик, раз мы заговорили про АвтоВАЗ, что там, какая там машина-то у них? Аура, есть такая машина у них, у АвтоВАЗа, могу ошибаться. И там вот искусственный интеллект внедрен. И, соответственно, раз уже туда все это приходит, то почему машины, ой, эти концерны не могут собирать статистику того, как те или иные владельцы их автотранспортных средств себя ведут на дороге, да? И раз они ведут себя непонятно как, да, то, соответственно, надо у этих водителей отзывать право на использование именно этой марки автомобиля. Ну, если более конкретно, да, то в данном случае концерн, производящий BMW, который, скорее всего, уже давно собирается в Китае, да, ручонками маленькими, и мог бы собирать статистику того, как тот или иной водитель управляет их автомобилем. И если он это делает плохо, а в 99% случаев именно так это и происходит, то именно у этого водителя отбирается право использования и покупки автомобиля BMW вообще на всю жизнь. Ну, чтобы не портить имидж автомобиля. Хотя у BMW уже давно вот имидж этот испорченный, и это как раз вот сообщение доказывает, что не только у нас в стране, понимаете? Вот страховая статистика в США вновь подтвердила один из самых устойчивых автомобильных стереотипов. Водители BMW чаще других попадают в неприятности на дорогах. Вот владельцы BMW возглавили рейтинг самых проблемных автомобилистов. В исследовании проанализировали данные страховых обращений почти за весь 25-й год, учитывая аварии, штрафы за превышение скорости, вождение в нетрезвом, понимаешь, виде и другие нарушения. Вот. На втором месте оказались водители пикапов RAM и замкнули тройку владельцы Tesla. Но эти, ладно, последние все пытаются до зарядки доехать. Этих можно понять. У них нет вариантов, понимаете. Они включили фары, включили печку, и машина села. Понимаете, этим надо поскорее хоть до чего-нибудь электрического доехать. То есть этим простим. Вот. Но остальным такое простить невозможно, потому что зачастую вот ты едешь, едут все полосы, едут себе хорошо, даже левый, правый ряд едет там сотку, ну, так эти едут по обочине все равно. Вот у них как-то это встроено, понимаете, функция. Вот ты садишься в этот автомобиль, и что-то с тобой происходит. Как со всеми нами, да? Вы же замечали, что вне автомобиля вы нормальный, адекватный человек.
Как только вы садитесь в машину, вы начинаете орать на всех, понимаете? Орать на всех вокруг, вы ненавидите всех вокруг, понимаете? Поэтому, возможно, наши претензии к водителям BMW, они не так оправданы, да? Возможно, их такими делает сам автомобиль, а не наоборот. Ой, это какая мысль тоже ко мне пришла. По-моему, гениальная.

Так, ладно, привыкаем к новой аппаратуре, поэтому иногда что-то будет работать не так, как хотелось бы мне. Это не важно, у меня тут сообщение высветилось. В Москве прошел фестиваль прогрессивной музыки. В 2026 году фестиваль посвящен истории отечественного рока. И здесь приложена фотография, возможно, она крайне неудачная, эта фотография. Но на фотографии человек 20, наверное, возле сцены. История отечественного рока никого не интересует, как выяснилось по этой фотографии. Ну ладно, Игорь, возможно, неудачная фотография. Мне тут скинули в секретный чат радио «Комета» приметы народные на сегодня. И одна, другой лучше, что называется. Записывайте, чего делать сегодня нельзя. Ни в коем случае нельзя делать предложение руки и сердца сегодня. А если кто-то уже успел в 7:35 это сделать, заберите обратно, скажите, давай завтра. Так, очень опасно даже только подумать обмануть кого-либо. Угу. Очень плохо допускать в свое сердце зависть. Именно сегодня причем. Вот. Завтра можно. Нельзя заниматься тяжелой работой, внимание, и стирать. А стирать это как вместе... Я хотел, кстати, сегодня стирать. Это что, не буду тогда, получается. И тяжелые работы. А ведение радиоэфира, в частности, утреннего шоу, это тяжелая работа, как вы думаете? Может быть, и этого мне делать было нельзя. Вот. Ну и не стоит в этот день купаться, пишут. А, я не знаю, кстати, уже 1000 лет не был на водоемах. Что там как по температуре? Сейчас-то... Плюс 21. Обещают сегодня, кстати, плюс 27. Но, правда, уже ночью дождь. И на завтра обещают дожди небольшие, правда. Пишут там, не знаю, насколько небольшие. Но я, когда проезжаю здесь мимо Оки, там на берегах сидят. Даже как-то вот на днях было очень холодно. Там где-нибудь, не знаю, плюс... Плюс! Сколько? Холодно это сколько? Давайте. Плюс 2! Ну, такого не было, но, короче, плюс 2. Холодно было, на мой взгляд. Почему люди сидели на берегах? Видимо, либо вода уже успела прогреться, либо они там, не знаю, рыбу ловят, не знаю, что они там делают. Но всякие лодки, катера туда-сюда катаются. Там такая история. Здесь, кстати, рядом с этим сообщением... о чем-то там, о роке вот этом, о прогрессивной музыке, высветилось, что Испания новый чемпион мира по футболу. Я, если честно, не смотрел вообще ни одного матча из этого чемпионата мира по футболу. Для меня-то футбол умер лет 30 назад, наверное. Я запомнил футбол на отметке, знаете, какой, где еще Черчесов стоял на воротах, в этих в трениках своих. И вот уже вот где-то в том моменте для меня футбол переставал быть интересным. Вот. И здесь Испания. Я, если честно, даже не знаю, а с кем они играли-то в финале. Ну, у кого-то, короче, выиграли. Вот. Мне тут написали ближе к ночи, что посмотри, что там было в перерыве. Там супер какое-то шоу. Вот я думаю, после эфира надо глянуть, что как сделано. Сам футбол мне не интересен. А говорят, в перерыве там что-то грандиозное устроили. Надо будет мне посмотреть с точки зрения... масштабов и того, как это произведено. Вот такие события на сейчас. Я почему болтаю и не запускаю рубрики? Я говорю, потому что нет у меня связи с вами. Выключился у меня этот

Макс эфирный, и надо будет подключать. А без связи с вами какая мне радость самому с собой играть в эти рубрики. Если сегодня подключу, завтра будем.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Утреннее шоу. Ориентир радио.

продолжим. 7.47, времечко. И порой мы просыпаемся с мыслью, что мы избраны. Кто так просыпаться? Хотел, знаете, какую-то умную подводку к сообщению сделать, но в процессе понял, что не вышло, да? Ну, что-то хотел, знаете, сказать из разряда того, что иногда люди считают себя какими-то не такими в плане том, что лучше, может быть, или имеющими какие-то способности выше, чем у других. Ну, короче, не получается у меня придумать какую-то хорошую подводку к сообщению. Но ученые назвали возможную причину, говорят, загадочного гула, который слышат люди по всему миру. Я, знаете ли, задумался, когда прочитал это, и подумал, что я не слышу никакого загадочного гула. И это, возможно, даже меня немного опечалило, потому что, может быть, мне и хотелось бы услышать какой-то загадочный гул. Почему? Потому что процентовка людей, которые слышат этот загадочный гул, слишком маленькая. От 2 до 4% людей. Вот. По оценке, чаще всего звук замечают внутри зданий и по ночам. При этом окружающие, находящиеся в том же

помещении ничего не слышит. Вот. Загадочный низкочастотный гул, о котором десятилетиями сообщают жители разных стран, во многих случаях может быть разновидностью, внимание, тиннитуса. Тиннитуса. Фантомного звука, возникающего без внешних источников. Оказывается, есть такое. Мы выучили новое слово благодаря этому сообщению. Вот, фантомный звук. И исследователи изучили 28 жителей Германии, которые, судя по всему, слышали этот звук. Ученые провели две гипотезы, проверили, что участники обладают повышенной чувствительностью к низким частотам. Типа того, слышат. Или слышат звуки, которые производит их собственное внутреннее ухо. Вот. У большинства добровольцев необычайно острого низкого частотного слуха не обнаружили. Только двое участников воспринимали некоторые низкие частоты лучше среднего. Исследователи также не нашли у добровольцев низкочастотного отоакустической эмиссии, слабых звуков, которые может создавать улитка внутреннего уха. Короче, проведя все эти исследования, выяснили, что ничего такого они не слышат, да, хотя они заявляют, что слышат. Любопытно. Но 2 или от 2 до 4% людей. В общем, давайте 3%. Могли бы, кстати, написать 3% людей слышат низкий частотный гул. Вот этот вот в домах в тот момент, когда никто. Феномен получил известность в середине 70-х после многочисленных жалоб жителей английского Бристоля. Позже о похожих звуках сообщали в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и европейских городах. А я уверен, что после того, как я зачитал это сообщение, сейчас и в Чехове 100% найдется человек, который скажет: я тоже начал слышать этот звук.

0: Слышите звук? Это он.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-06-09.

Тут россиянам рассказали, как отличить просто эмоцию от желания уволиться. Да, рассказал об этом бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук Екатерина Каталина. Екатерина Каталина, давайте так. Она подчеркнула, в такой момент важно не игнорировать свое состояние, но и не позволять эмоциям перерасти во что-то необратимое в этот самый момент. И скажите себе, вот она дает советы нам, с утра это ощущение либо пройдет, либо станет конструктивным планом. Я должен это перечитать, чтобы понять. Скажите себе, говорит она, с утра это ощущение либо пройдет, либо станет конструктивным планом. Если утром желание уйти осталось таким же сильным, это уже не эмоция, это уже решение. Оказывается, так просто. То есть, если ты ходишь, как это обычно происходит, и целый месяц бубнишь коллегам, я уйду, я уволюсь, я это, то это вот эмоции сейчас или это уже желание? Я отсюда перестал понимать, тут надо, конечно, вдуматься. Шоу. Это что, 8 утра получается? 8 утра. Короче, если у вас 8.00 желание уволиться осталось, вот вы вчера придумали это, а сегодня оно осталось, значит, это уже конструктивный план.

Ну что ж, должна нам была бы позвонить, конечно, сейчас Наташа, но она не позвонит. Не будем запускать рубрики, сжечь их просто так. Хотя с Наташей можно было бы, конечно, и запустить, учитывая, что она пытается нам выдавать актуалочку и с намеками на то, что там происходило в истории в день сегодняшний. То есть рубрика по-любому испортится. Да ну и неважно. Вряд ли кто-то сможет... Нет, из вас кто-то может и ответит, но я никак это не прочитаю. Опять-таки нет у меня пока контакта с эфирным мессенджером. Или как там по-русски это сказать, сообщателем радиостанции «Комета». Настроим. Надеюсь, что сегодня уже и завтра будем в полном... Как это сказать...

хотел сказать здравии, но это сюда не подходит, неважно. Так, час второй, супермег крутейшего утреннего. Николай Николаевич здесь с вами. Я привыкаю к новому оборудованию, поэтому вы слышите много странных, непонятных, выскакивающих ниоткуда звуков, странных пауз. Это нормально, я привыкаю к новому оборудованию. Так, погоду давайте глянем, что нам изменилось. Там, скорее всего, ничего не изменилось, учитывая, что я открыл не тот сайт, который я все время открываю. Я иногда открываю тот, который цифрами играется как хочет. Вот если его открыть, потом обновить, то изменится температура. Вот сейчас, давайте, я открыл именно этот сайт, чтобы нам было хоть повеселее эту погоду читать, а то погода, она бесполезная. В принципе, в эфире вы же сами все видите. Вот. И, скорее всего, уже давно ощутили это на себе, учитывая, что на работу должны были выдвинуться. Но плюс 18 сейчас, говорят там синоптики, причем до этого момента мы читали, было плюс 21, а ощущалось как плюс 22. То есть стало холоднее, по их мнению. По мнению вот этого сайта именно. Так, и солнечно, а потом будет пасмурно. А интересно, на этом сайте дождь показан? Не, на этом сайте дождя нет. А на том предыдущем был дождь. В 21. Такая история. Ну-ка, дальше. Не, слушай, он вообще говорит, нет дождей. А не, в 4 утра, а вот дождь. А на завтра в 10 утра дождь. А, и с 10 утра, в принципе, дождь пока. Ну, ладно. Тут вот немного сошлось. Сезон пыльцы. О, пишут нам. Сезон пыльцы. Следите за началом активности аллергенов. А куда следить? А, есть какой-то сайт слежения за... Так, и как это понимать? Куда надо следить-то? Сегодня высокая активность у липы. Так, а что с сорняками? Что по сорнякам? Николай Николаевич, что по сорнякам? Есть у меня ответ на этот вопрос. Сегодня высокая активность сорняков. А по полыни? По полыни. Сегодня высокая активность полыни. Так, а по злакам что? Сегодня высокая активность по злакам. О, мы впереди планеты всей по злакам. Так, береза, что там береза? В ближайшие 10 дней активность у березы не ожидается. Вот, если у вас где-то рядом с домом растет береза, выйдите и посмотрите, она не шеволится вообще. Вообще не шелестит листиками. Активности ноль. И ближайшие 10 дней не будет. Вот все вокруг ветром кладет. Все поле, понимаете, уложено ветром. Все рядом, кто там, рябина шелестит листочками. Елки заваливаются. Но береза стоит как вкопанная.

0: реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Киномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, ну несмотря на столь грустные композиции в эфире, есть сообщения и позитивные. Главный внештатный. А ты там внештатный кто? Я тут главный. Внештатный Гериард... Нет, Гериадр. Ой, я да, какие-то буквы чувствую, какие-то буквы не туда поставил. Минздрава России, член, извините, корреспондент РАН Ольга Ткачева заявила, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, молодой возраст заканчивается, внимание, в 45 лет. По словам специалиста, именно такой возрастной рубеж установлен в этой самой классификации. Поэтому при ориентировании на нее молодость завершается, ну, примерно в 45. Это получается мне еще 5 лет быть молодым. Кандидат биологических наук, член правления геронтологического общества при РАН. Это уже другой человек. Александр Халявкин. Халявкин. В свою очередь напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, это тоже напомнило, что присутствует в классификациях ВОЗ. Там 45 и даже 59 лет. Представляете, молодость закончилась в 59 лет. Да, ты об этом можешь даже не узнать, понимаете, с такими темпами жизни, что у тебя молодость закончилась. Вот, сказал нам Халявкин. Ну, в общем, пытаются найти те границы, когда же все-таки у человека закончится эта самая молодость. Молодость, друзья, закончится ровно в тот момент, когда вы сами себе скажете: «Все, я старый».

Пока слушал ту композицию, подумал, что я что-то давно не слышал Металлики. Не знаю, может быть, тому были причины. Сейчас в процессе прослушивания выясню, почему.

шоу. И давайте, реабилитолог Коновалова, та самая, назвала 5 способов снять цифровую перегрузку. И говорит, постоянный поток уведомлений, новостей, чатов и экранного времени перегружает нервную систему у взрослых и детей, заявила нам кандидат медицинских наук и врач-реабилитолог Мария Коновалова. По словам специалистов, современный человек все чаще взаимодействует с миром через телефон, мессенджеры и другие цифровые посредники. Только Катя Лель напрямую базарит с этими цивилизациями. При этом живого общения, прогулок ручной работы и прямого контакта

контакта с реальностью становится меньше, из-за чего мозг быстрее устает. Да, и вот 5 советов. Где тут вообще они начинаются? Так, одним из быстрых способов вернуть нервную систему в спокойствие Коновалова назвала «дыхание квадрат». Как-то сейчас будем выяснять. Нужно сделать вдох через нос на 4 счета. Как это? А как это на 4 счета? Надо... А как можно дышать и считать? Это пальцами, давайте. Сделал так. Задержать дыхание на 4 счета. Задержал так. Мягко выдохнуть. А тоже на 4 счета? Так, и снова выдержать паузу. Повторять упражнение можно 3-7 минут. Ничего себе. Так, мы запомнили дыхание квадрат. Также эксперт советует мягко массировать ушные раковины. Кому? Себе? Особенно мочку. Внешний край уха и зону у входа в слуховой проход. По ее словам, такие движения помогают улучшить кровообращение, снизить нервное напряжение и повысить устойчивость к стрессу. Это ладно, но я не могу сейчас этого сделать, наушники мешают. При этом упражнение массаж еще одно упражнение массаж средней линии лба. Это где-то тут. Нужно несколько раз провести пальцами от точки между бровями к линии роста волос. Так. Эта зона связана с вниманием и эмоциональной регуляцией. Поэтому такой прием помогает снизить умственную нагрузку. А если ум не был включен еще ни разу, вот с 7 утра у меня. Но попробуем. Так. Угу. Нет, что-то пока не снижается. Так, Коновалова также... Это сколько мы упражнений прошли? Пока 3. Рекомендует разминать ладони. Так, ногтевые пальцы и ногтевые пластины. Так, ногтевые пластины разминать. Так, а затем слегка постукивать пальцами друг о друга. Так, постукиваем. При желании можно использовать 1-2 капли эфирного масла цитруса, поскольку запахи воздействуют на лимбическую систему, связанную с эмоциями и восстановлением. Так, и 5-й способ реабилитолог назвала прогревание позвоночника. Чем? Утюгом? При этом... Нет, для этого подойдут теплый душ, грелка, теплые руки и легкий массаж с маслом. Даже 5-10 минут такой процедуры помогает снять мышечный спазм, улучшить кровоток и поддержать процессы восстановления. Главное, по словам Коноваловой, делать эти действия регулярно и с удовольствием. И все это для того, чтобы, понимаете, снизить нагрузку от телефонов, чатов и всего остального. А самое простое, что можно сделать, это выключить телефон и выбросить его куда подальше. Вот, и не придется тогда делать все вот эти вот упражнения.

Интересно, что газета «Аргументы и факты» в интернетах мне до сих пор предлагает следить за развитием матча финального.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, раз уж мы обходимся сегодня без рубрик, сплошной моей болтовнёй и зачитыванием вам всего подряд, я пошел на сайт.

0: Это наука. Это научный сайт наука. Насколько я далек от интеллекта, да? Сайт наука. Здесь буквы и цифры. Что-то... Нет. Знали ли вы, что на Марсе закаты синие? Спрашивают меня. Нет, я знаю, что у меня тут в большинстве случаев соседи по даче синие. Вот это я знаю. А про закаты на Марсе не знаю. Но это не важно. Я нашел другое тут сообщение. Оно более интересно. Ученые из Российской медицинской академии непрерывного образования. Непрерывного. Это там, где, понимаете, звонок никогда не звучит для учителя. Он, в принципе, там никогда не звучит, потому что образование непрерывно. Провели исследование, в ходе которого доказали, что еда, добытая запретным способом, влияет на повышение вкусовых ощущений. Когда в последний раз вы добывали еду запретным способом? Известно, что на восприятие еды влияет слуховой контекст. Например, удовольствие от вина становится больше, чем если при этом вы слушаете любимые саундтреки. Или рядом кто-то говорит: «О, это из погребов Шотландии! Тысяча... А просто тысячных годов, понимаете? Такое, с нотками древесины. И вы такие: да, я начинаю это ощущать. Вот. Однако никто не изучал, как на вкус еды влияет моральное нарушение. Вот. И вот наши ученые взялись за это, потому что у них часто кто-то из шкафчика ворует еду. Вот. За основу эксперимента ученые взяли утверждение, что запрещенные объекты приобретают ценность. Этот закон основывается на психологической теории реактивности, при которой желание обладать предметом возрастает, если он недоступен или запрещен. Ну, типа, не влезай, убьет, и все такие: о, да, это не туда. Доказано, что легкое чувство вины усиливает гедонистические удовольствия. Ученые решили вызвать когнитивно-эмоциональное напряжение, которое возникает во время морального поступка. Слишком много букв. Так, а где вообще основа происходящего? Исследователи разделили 120 человек, а это исследование проходило в Питере, судя по всему, на 4 группы, которые ели картофель фри при разных условиях. Законное владение, кражи с низким риском у дружелюбного участника, кражи с высоким риском у строгого участника и дарение. И вот что выяснилось. После проведения экспериментов в 4 этапа, во время которого были получены 480 наблюдений для анализа, ученые подтвердили, что наслаждение при незаконном употреблении еды возрастало за счет определенных психоэмоциональных механизмов. Украл и ест, и счастлив, понимаете? Вот такие вот механизмы. И также чувство вины усиливало вкусовые ощущения. Поэтому, когда приходите, например, с девушкой в кафе и рестораны, нет, смотрите, что она заказывает. Будете ли вы это есть? Потому что... Хотя даже если она всякую лабуду, листья салата заказала, вы будете есть с ее тарелки, и вам будет вкусно.
1: Радио Комета.
0: Ну и все, и достаточно на сегодня. Будем пытаться за день сегодняшний подключить все-таки какие-то средства связи с вами. И дальше привыкать ко всему новому оборудованию, которое у меня здесь стоит. Давайте попробуем услышаться завтра. Расходимся.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Это реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает Finance Mail. Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов пин-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тысяч рублей на 48 часов, говорится в материале. Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложение или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. И в завершении выпуска: около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство случаев применения ИИ пришлось на этап постпроизводства. В Netflix заявили, что все активнее используют подобные инструменты, поскольку они позволяют быстрее выпускать контент, снижать затраты и повышать качество конечного результата. В качестве примеров проектов, при создании которых применялся генеративный ИИ, компания называет сериалы «Слава», «Бразилия 70», «Третий чемпионский титул» и «Американский эксперимент». Технологии использовались для создания сложных сцен, включая массовки, исторические батальные эпизоды и панорамные кадры, формирующие окружение. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. 92,6

0: мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радио.
0: Комета.
6: 92 и

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в

0: сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе формирования современной комфортной городской среды не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 29 градусов. В течение дня возможны грозы. Ветер будет южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета». Радио «Комета».

Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес

0: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: «Экономстрой» – тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор – от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой» – все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в Россию

России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении ВУЗа. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% рассказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. Около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые, а 25% – банковскую карту. Чаще всего россияне округляют сумму счета и оставляют привычную сумму или определенный процент от заказа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: кабинета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем начинается сегодня. Сегодня у нас 20 июля, начало новой трудовой недели. И я вас всех с этим поздравляю. Также я хочу поздравить сборную Испании, которая выиграла чемпионат мира по футболу 2026, в финале, который прошел 19 июля, вчера буквально в Риттерфорде в штате Нью-Джерси, испанцы обыграли команду Аргентины со счетом 1-0. И я буквально там за 5 минут до того, как они туда, соответственно, забили ворота аргентинские испанцы, включил телевидение и как раз вот буквально увидел этот гол, который они забили. Ну, в общем, что могу сказать? Там сначала 0-0 было, но, в общем, дали дополнительное время. Вот, и поэтому на 146-й минуте Ферран Торрес поразил ворота Аргентины. Ну, что могу сказать? Слава богу, что так получилось. Я за испанцев болел. Изначально хотел, чтобы они победили. В общем, в принципе, я за Испанию. И за Испанию. Поэтому извини, Месси, но сегодня я не с вами. Поэтому я за испанцев. Что касается музыки, да, то я думаю, что композиция «Viva Испания», думаю, соответственно, пойдет как раз. Вот что-то я как-то ее с утра напеваю, не знаю, с чего бы это. Но вот я нашел ее в исполнении артиста, которого зовут Маноло Эскобар. Вот, поэтому я, пожалуй, эту песню сейчас поставлю. Дальше будет немного рекламы. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания в прямой эфир рабочего полдня Первого городского радио «Комета» 92.6 FM Чехов. И я сегодня буду с вами до 14.00. Меня зовут Игорь, и я буду с вами сегодня слушать ваши любимые песни и крутить ваши любимые музыкальные пожелания. Итак, 8-916-244-00-44. СМС и МАКС вам доступны. К сожалению, не работает WhatsApp и Telegram, поэтому будем пользоваться тем, чем есть. Все. Маноло Эскобар и «Viva Испания». Поздравляю вас, Испания, и вас тоже, Ваше Величество, Филипп Астурийский. Вы там были, вручали медали, и поэтому хороший повод, так сказать, стране отпраздновать.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: эфира началась. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, песню Рахима и Байоза «Эфир». Ставим. И нам позвонил также Игорь, наш постоянный друг, слушатель. Попросил продолжить испанскую тему. Композиция Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабале, Барселона. С удовольствием послушаю. Вот, поэтому что могу сказать? Мы за честный футбол, конечно, конечно, потому что там какие-то разговоры вокруг Месси были. Ну, что Месси поплакал, поплакал, и что могу сказать? Стремись по-честному победить снова. Но я думаю, что вы как бы, я имею в виду, аргентинцы в накладе не остались и получили серебро, что тоже по себе неплохо. Может, денег еще дадут, какую-нибудь премию приедете на родину или какие-нибудь подарки ценные, не знаю. В общем, второе место тоже неплохо. Вот, поэтому третье место, по-моему, англичане получили. Поэтому все отлично. Все получили по заслугам, по-честному. Поэтому будем ждать следующего чемпионата, возвращения российских футболистов. Может быть, и нам какая-нибудь победа в виде каких-нибудь медалей достанется, золото, серебро и бронза. Поэтому будем ждать новых достижений, новых результатов, новых победителей. Ну, а теперь эфир для человека, который прислал нам заявку, и для Игоря, Барселона, Фредди Меркьюри. Ну, отмечу, что пропустил. Единственное, что 11-минутный ролик там между матчами пели музыканты. Вот мне тут смс-ку прислали. Мадонна там скакала с Рональдо и Рональдиньо. Вот я сегодня видел там в интернете. Ну, что могу сказать. Праздник закончился. Так, как говорится, делу время, потехи час. Все, значит, эфир и Барселона прямо сейчас на радио Комета. Далее немного рекламы. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень. Радио Комета. Рабочий полдень. Рабочий полдень на комете.

Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка от Вики, которая пишет: «Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, Ваню Дмитриенко, силуэт, спасибо». Ну, там он не один, кстати, а Вики. Там он с Анной Пересильд, поэтому я с удовольствием ставлю композицию для вас «Силуэт». Далее реклама, мы движемся к окончанию нашего рабочего полдня в первом часе. Пишите, звоните 8-916-244-00-44. И ваши любимые песни прозвучат для вас прямо в прямом эфире на радио «Комета» Первого городского радио. Чехов.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Рабочий полдень плавно отбивает первый час, 12:55 на часах. Что могу сказать? Вот пишут о том, что американцы собираются Землю осветить вторым солнцем. Ну, типа запустить 20-метровое зеркало, которое запульнут на высоту 600-650 километров, да, и с орбиты типа солнышко будет светить и выдавать световое пятно размером около 5 километров. Вне этого пятна мы увидим очень яркую звезду. Ну, в общем, освещать ночные города становится все дороже, но типа попробовать такой вариант, как новое солнце в виде отражения, так сказать, зеркалом из космоса, да, и ясно, что стеклянные традиционные зеркала запускать нельзя, тяжелые. Компания сделает его из майлара, тончайшего материала, покрытого алюминием, весом 16 килограмм. Полетит все это богатство в сложенном виде, а на орбите оно раскроется. Но это что-то мне напоминает фильм о Джеймсе Бонде, по-моему, «Умри, но не сейчас» называется, когда там этот спутник раскрывался, и тоже в виде такого, так сказать, зеркала луча сжигал на земле вот буквально лед в фильме, да? Вот, в Исландии. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого будет. Вот, если все пройдет гладко, компания запустит 36 зеркал в следующем году. Вот, 5000 в 2030 и 50 тысяч в 2035. Ну, ничего себе размах. Ну, в общем,

0: сейчас Софья Лисбекстер закончит с композицией «Сладкая жизнь» этот час. Далее присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Да будет свет.
1: Рабочий полдень на комете.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе «Формирование современной комфортной городской среды» не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении

0: завершение работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 29 градусов. В течение дня возможны грозы. Ветер будет южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».

0: лето. 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Я объявляю телефон прямого эфира 8-916-244-00-44 для ваших заявок, приветов, пожеланий. Присылайте их путем смс-очек и Макса, мессенджера, да. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Лопасня ВКонтакте и в Максе. Читайте новости полезные, которые вас, может быть, проинформируют о том, что происходит в нашем районе, а также во всем мире. Вот. Но я проинформирую о новости, которые вот сегодня китайские СМИ написали, о том, что девушка одна решила надуть своих подруг. И чем она занималась? Она просто втирала с ним доверие, приходила к ним домой и меняла им сумки. Сумки брендовые она у них меняла на буквально на подделки, да, и буквально, может быть, и меняла бы в течение 3 лет, да, но я, конечно, не знаю, как может подменить и не увидеть. Но одна из девушек увидела, что ее сумка буквально в какой-то момент поменяла цвет чуть-чуть, и там в виде аксессуара не хватало одной цепочки. И тут же она буквально проинформировала своих подруг, и подружки начали буквально смотреть свои собственные вещи и обнаружили, что их реально то же самое надули просто-напросто, тоже вещи были не оригинальные. Ну, а так, буквально продавала их за, как оригиналы, ну, естественно, оригинальные вещи, да, за нормальные такие деньги. В общем, сумма такого нагрева получилась почти на $1 миллион, 900 тысяч. В общем, так. Но в Китае что-то у них там вообще в последнее время любители что-то там пообманывать. Вот одна воровала имущество, 24-летняя девушка в провинции Хунань в Китае, да, и то же самое перепродавала, зарабатывала на их деньги. Другая знакомилась, соответственно, с богачами в Шанхае. В общем, когда хозяева уезжали, нанимала грузчиков, чтобы те возили ценные вещи. В общем, ну, я не знаю, вообще в Китае с этим строго, как они не боялись, соответственно, этим заниматься, да. Ведь за это, как говорится, в Китае секир башка. Итак, группа Бонем. Дальше продолжим наш эфир. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете. Рабочий полдень на комете.
3: Ваше поздравление, привет, пожелания. В прямом эфире Радио Комета 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
3: Рабочий полдень

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я пока жду ваших заявок, приветов, пожеланий. Я буквально здесь уже составил небольшой трек-лист. Наталья Иванова и Аманда Лир прямо сейчас. Что хочу сказать. Аманда Лир — это звезда диско 70-х, 80-х, да. Жива-здорова.

0: здорово пока живет во Франции, насколько я знаю, да, поэтому часто ее вижу по французскому телевидению, да, поскольку она хоть англичанка, да, но женщина сама уникальная. Ее можно спрашивать о чем угодно, в том плане, что она была знакома со многими легендами и моды, и политики, и шоу-бизнеса, и много чего знает. В общем, прожила она достаточно, ну, как прожила, живет она долгую жизнь, вот, поэтому... Ее уже 80 с лишним лет, я так понимаю, да, была она в Москве, и, естественно, вот жалко, что не встретились. Я бы, наверное, ее много чего поспрашивал, на самом деле, потому что и с Сальвадором Дали она была знакома, и картины она рисует, говорит в совершенстве на 4 языках. В совершенстве, вот право просто. То есть ее, она работала на телевидении в Германии, Италии. А итальянский и немецкий — совершенно два разных языка. Причем, понимаете, да, вести программу в прямом эфире нужно знать вообще в совершенстве, чтобы что-то говорить и общаться со своими телезрителями. Вот, поэтому Аманда Лир очень образованная женщина, достаточно симпатичная до сих пор, да, как говорится, стильная, модная. И пластинки ее до сих пор покупают, и народ ее слушает. В общем, если приедет, конечно, интересно было бы сходить на ее концерт, пообщаться. Но вот случится ли это — вопрос. Вот. Поэтому Аманда Лир, но перед ней Наталья Иванова. Если у кого-то есть желание заказать свою любимую песню, передать привет и пожелание, 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Макс СМС обычный вам доступен. Или звоните в прямой эфир.
1: Рабочий полдень

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-5968.

0: 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень продолжается, но между тем мы движемся к окончанию его, так сказать, онова. Да, но у меня есть заявки, так что приятная часть продолжается. Значит, заявка от Марины. Привет, поставьте, пожалуйста, песню. Не помню, кто исполняет. У тебя красивая личика, алкоголичка для девчонок коллектива. Спасибо, Марина. Марина, это Артур Пирожков. Артур Пирожков, композиция так называется. Но что могу сказать, лучше не употреблять женщинам, потому что алкоголичек женского пола видно сразу, даже не отходя от кассы. Дальше еще заявка. Здравствуйте. Если можно, поставьте песню для Марины, Галины, Полины и Вики. Обстановка по кайфу. Тоже не помню, кто поет. Поет эту песню Олег Кенцев. Вот, есть такой человек. Так что ставлю для девчонок две композиции. Артур Пирожков и Олег Кензов прямо сейчас. Слушаем.
1: Кто не пьет, назови. Нет, я жду. Достаточно. Кто не пьет,

0: ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Рабочий полдень на комете.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.

0: 12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ-АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио Комета.
1: Поехали!
0: Рабочий полдень.
2: На сегодня все. Это была заявка от Пелагеи, которая попросила Беовульфа Феникса. Ну и последняя заявка Дример. Инициалы ЕУ. Вот представил человек. И Оззи Осборн. На сегодня все. Встретимся в среду. Буду с вами целый день. С вами был Игорь. Пока-пока. Хорошего всем настроения. Спасибо за заявки.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отцам новорожденных детей необходимо предоставить 5 дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил политик Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам парламентария, пока мать с ребенком находится в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов, приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой. Сейчас Трудовой кодекс России предусматривает для работников 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым. Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что накануне в Шанхае состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов, заявили в МИДе России. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют

Не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Hi, this is Liz Mitchell, original lead singer of Boney M. You're listening to Radio

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионеры.

0: Сибирью. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62, 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 15 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе формирования современной комфортной городской среды не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 29 градусов. В течение дня возможны грозы. Ветер будет южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радиокомета. Поехали! Радиокомета. 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио «Комета». 92.6 FM. Комета.
4: Stand by all systems.
0: Радио «Комета». 92.6.

0: Карта. На земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира.
2: Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Его слова передает газета «Ру». Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6%. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12% в Москве и Петербурге и до 10% в регионах, напомнил финансист. Семьям с двумя детьми паниковать не стоит. Условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне. Можно взвешенно выбирать квартиру, добавил эксперт. Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников, обязательную маркировку международных вызовов и появление тревожной кнопки на портале госуслуги. Об этом парламентской газете рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, если оператор связи пропустит звонок мошенника, в результате которого гражданин потеряет деньги, он будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки, а на госуслугах появится функция, позволяющая одним нажатием заблокировать все дистанционные операции по счетам, если пользователь заподозрит попытку мошенничества. И в завершении выпуска в соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В международном аэропорту Ляньчжоу приютили 3 бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи. У кошек есть все необходимое – система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают на патруль. Они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют кошек и делятся видео, называя аэропорт самым теплым, хваля за заботу о животных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке

0: сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92,6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе «Формирование современной комфортной городской среды» не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании «Мострансавто». Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 24-26 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно понижено.
0: Новости на радио «Карета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вот и он, вечерний Чехов, начинает свое движение по радиоволнам радиостанции «Комета» 92.6 FM. И здесь, в студии, с понедельником всех поздравляем мы, Ольга Ольхова и
5: Анна Донрой. А с понедельником я тоже присоединяюсь к поздравлениям, потому что понедельник – это мой официальный уже много лет выходной. Я хочу так, и так это сделала себе, поэтому я сегодня выходная. Будем вам внедрять вот это праздничное мое настроение выходного дня.
4: Аня, ты понимаешь, что я сейчас только что заискрила? То есть я сказала, что сегодня понедельник, а потом подумала, а понедельник ли сегодня?
5: Вот, ты представляешь? Вот это если в голове переделать вот эту вот всю масштабность вот этого события, то можно сделать из него самый крутой праздник и самый лучший выходной на свете. Как это сделала я?
4: Идеально. Мне это уже нравится, в общем-то. И вот до того, как мы придумаем тему дня сегодняшнего, я предлагаю, как всегда, по традиции напомнить, что у нас работает мессенджер Макс. И Аня лучше меня знает телефон.
5: Однозначно лучше. 8-916-244-00-44, сказала Аня, посмотрев на большой плакат с телефоном.
4: Правильно, все так делают. Я тоже иногда так делаю. Ну и, в общем-то говоря, мессенджер Макс уже работает для вас. Сейчас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте появится тема дня сегодняшнего, которую мы будем с вами 2 часа ближайшие обсуждать. Разумеется, под ваши любимые композиции, поэтому торопитесь, заказывайте, выстраивайте в очередь, мы вас всех ждем.
5: А пока мы еще не придумали тему, сейчас мы будем ее обсуждать в следующем музыкальной паузе, вы можете тоже поучаствовать и придумать какие-то, предложить какие-то свои темы для обсуждения.
4: Кстати, отличная идея, мне очень нравится. Ну и, в общем-то, пока все думают, напоминаю, что на радиостанцию «Комета» можно подписаться ВКонтакте. Также там можно найти информационный канал «Лапасня.ру» и быть в курсе всех событий города. И также найти нас в мессенджере «Макс.Лапасня.ру». Находите, подписывайтесь и будьте в курсе. И нас теперь слышно на Яндекс.Радио. Аня, тебе слово, ну, ты там слушаешь чаще.
5: Перехватила мою рекламу. Да, очень люблю про это говорить, потому что очень многие друзья живут за границей, в других городах, но хотят меня слышать. Поэтому для тех, кто находится не в Чехове, не обязательно набирать 92.6 FM, потому что вы нас так не услышите, но мы...

0: есть на Яндекс.Радио. Радио Комета, мы там одни, и мы самое громкое радио из всех, которые там есть. Поэтому присоединяйтесь, скачивайте приложение и нас ищите там. Я тогда буду прямо рядом с вами, и Ольга тоже.
1: Ну или скажите, Алиса, включи Радио Комета.
0: Вау, вау.
1: И Алиса включит вам Радио Комета.
0: Именно вот таким вот красивым вот тембром, как Ольга сейчас сказала, Алиса.
1: Так мало того, нас еще можно слушать и на 7049 УКВ.
0: Слушай, а мне вот это вот интересно. Это просто такие радиоприемники, они принципиально сейчас остались? Или прям вот кто совсем FM не пользуется?
1: Давай мы оставим эту тему на наше вот междуэфирное пространство и выясним этот момент и расскажем слушателям.
0: Отлично. Вот это классная идея, потому что у меня вопрос этот в голове все-таки висит.
1: Я думаю, что у всех возникает, потому что, ну, обычно на слуху там FM, диапазон FM частоты.
0: Уже как бы, да, УКВ-то.
1: Про УКВ мало кто знает вообще, в принципе, современной молодежи, поэтому надо просвещать людей. Я так думаю, что...
0: Мы сейчас это сделаем.
1: Да, подумаем сейчас тему в свете новых технологий, вообще и старых технологий заодно, и что-нибудь сейчас вам придумаем. Ну и пока что у нас тут есть времечко. Как всегда, о погоде пару слов скажу все-таки.
0: Как Оля любит. Ольга синоптик у нас, да.
1: Да. Прогноз погоды от Ольги Ольховой. Слушайте, пожалуйста, при помощи Яндекс.Погоды. За окном у нас плюс 24, ощущается как 24. Удивительно, правда? Вчера было 27. Но сегодня нам обещают облачно с прояснениями. Слабый дождь нам обещают сегодня с 2 часов ночи до 4 часов утра. И, в общем-то, гидрометцентр нам пишет, что очень высокая температура, возможно, гроза. И действуют эти предупреждения до 21 июля. Ну и что еще сегодня можно сказать? Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме, но у нас тут буйствует пыльца. Береза уже доцвела, наконец-то перестала рассыпать свою пыльцу. Остались злаки, липа, сорняки и полынь. И, в общем-то, цветение продлится практически до конца сентября, поэтому держимся все дружно и покупаем себе антигистаминные, наверное, да? Или
0: даже не могу, нет. Я не буду это говорить, потому что...
1: Противоаллергенные.
0: Я как раз, наоборот, хотела сказать, для тех, что аллергии, это просто когда у вас организм справляется с выводом токсинов, поэтому чистим печень, и аллергия будет проходить, обещаю.
1: Ну, а мы в музыку и ждем вашей композиции.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Тебя чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов», и мы тут придумали тему дня сегодняшнего с Анной вместе, да, Ань?
7: Да, придумали.
6: Придумали. Несем просвещение в массы, разбираемся в том, о чем мало знаем или не знаем ничего, в общем-то. И решили начать мы как раз с тех самых ультракоротких волн, которые у многих ассоциируются с чем-то отжившим, старым, древним, но давайте разбираться.
7: Ну вот у меня, например, с отжившим это все. Я думала, что уже приемников у кого сейчас нет.
6: На самом деле работают обе, как бы, оба способа вещания, и тут надо разобраться, что из них что, и сейчас будем вместе разбираться. Итак, в общем-то, присоединиться к нашей теме обсуждения можно в группе радиостанции ВКонтакте, также по номеру телефона 8-916-244-00-44, и задать интересующие вас вопросы. И давайте разбираться, что же такое УКВ диапазон. Это, собственно говоря, ультракороткие волны, то есть радиоволны действительно малой длины. Но те, у кого с физикой все в порядке, они в курсе, а у меня вот с физикой все не очень, поэтому сейчас постигаю эти азы вместе с нашими слушателями.
7: А вот FM, например, они что, длинные волны? Ну-ка вот скажи мне.
6: Вот давай разбираться
7: сначала
6: вообще.
7: Сначала с
6: УКВ. Да, с УКВ начнем и потом уже плавно перейдем. В общем-то, диапазон частот и длин волн. Под УКВ понимают волны с длиной менее 10 метров, соответствует это частотам от 30 МГц и выше. То есть метровые, дециметровые, сантиметровые, более короткие волны. Особенности распространения у них есть специфические свои. Они почти не отражаются от ионосферы, в отличие от коротких волн, и не огибают Землю. Поэтому дальность связи весьма ограничена горизонтом. Но увеличить ее можно при помощи, собственно, соответствующих приборов. То есть это ретрансляторы, радиорелейные линии и эффектов в тропосфере. И, в общем-то, да, как сказать, тут надо разобраться, где они применяются. Применяются они на радиовещании, в том числе на FM-радиостанциях. Телевидение – это мобильная и профессиональная связь, рации, авиация, морская связь, радиолокация, навигация, спутники, научное и медицинское применение. Это и радиоастрономия, и радиотермография. То есть достаточно широкий спектр применения.
7: Ну, я вам, кстати, Оль, сейчас извиняюсь.

0: переведи. Вот я просто сразу сравнил с FM. Это уже следующий как бы момент. Он там переводится как фреквенцию, там, ну, в общем, неважно, там как это.
1: Частотное модулирование.
0: Да, да, да, да, да, да. Электромагниты тоже волны. Они лучше, чем как бы AM, там УКВ и все такое. То есть это как раз уже больше такое распространено, и оно как бы более современно считается, поэтому УКВ, оно такое, видимо, действительно чуть отживает себя. Вот, но я не знаю, как там, например, всякие навигаторы будут работать там по вот этим. Ну, в общем, короче, вот.
2: Ну, я тебе скажу честно, что тут еще важно заметить такой момент, что изучение ультракоротких волн в Советском Союзе связано с именем Введенского. В начале 20-х годов прошлого столетия он работал с метровыми волнами в радиолаборатории, в общем-то говоря, и сам термин появился несколько позже. То есть Введенский в 1921 году построил генератор волн длиной 3,8 метра. В общем-то, тогда это было, ну, естественно, порывом. И состоялась официальная демонстрация летом 1922 года. Генератор стандартной модуляции питания и приемник с кристаллическим детектором и низкочастотным усилителем. То есть такая вот там что-то сложное для меня, на самом деле.
0: Для меня очень сложно это все
2: слушать. Да, да, давайте русским языком. В общем-то, в 1946 году в Москве запустили первую вещательную станцию с ультракороткими волнами и с частотной модуляцией как раз. Мощность составила там определенное количество, и частота 46,5 МГц. И именно с этого момента началось активное внедрение частотно-модулированного вещания. И тут важно добавить, что ультракороткие волны – это диапазон длин и волн в радиотехнике. А frequency modulation, тот
0: FM,
2: самый,
0: который,
2: это,
0: да,
2: это частотная модуляция, это способ кодирования звука. То есть, по факту, тут надо разбираться, что, откуда, где вообще
0: пошло. Я думаю, что уже глубже не надо, потому что, прям, честно говоря, пригрузил. Смотри, мобильная радиосвязь, она вот на FM, да, система беспроводных микрофонов тоже на FM держится, и некоторые виды телеметрии в систем передачи видео. Поэтому, я думаю, для этой информации достаточно.
2: Ну, это, знаешь, тут еще надо, в общем, разложить по главным отличиям во всем этом. И, в общем-то, частотные участки у ультракоротких волн от 65 до 74 МГц, у FM от 87 до 108.
0: До 108, да.
2: Вот. В общем-то, пишут мне тут, что модуляция частотная, FM практически то же самое, да, и стереозвук. У УКВ идет полярная модуляция, а у FM пилот тон 19 кГц. Вот так вот.
0: Очень все для меня сложно, но в целом как бы просто разные, как вот простым языком, разные частоты, разные волны. В общем, FM все-таки современнее,
2: да,
0: как ни крути.
2: Если по-русски, на советских приемниках писали УКВ, и люди привыкли называть так сам диапазон. На импортных приемниках писали FM, и за счет этого слово стало синоним, в кавычках, хорошего стереорадио.
0: В итоге, да, потому что оно не колеблется, да, как УКВ.
2: В итоге в разговорной речи FM-диапазон означает современные частоты от 87,5 до 108, а УКВ используется как, в кавычках, старый советский диапазон или технический термин. Хотя сфера применения у ультракоротких волн достаточно широкая и важная. Ну, надеюсь, что как-то внесли ясность и понимание в различия между FM и УКВ для тех, кто не в курсе. Ну и, в общем-то, ожидаем ваши вопросы, в чем вы не разбираетесь еще помимо этого.
0: Будем,
2: да,
0: разбираться вместе, да. И у меня есть, в чем я не разбираюсь, очень хочу разобраться, но я боюсь, что мои вопросы также коснутся тех, кто тоже в этом не совсем соображает, поэтому будем биться.
2: Да, будем сегодня просвещаться вместе. Ну, а, собственно говоря, напоминаю, что программа по вашим музыкальным заявкам «Вечерний Чехов» сейчас происходит у нас, помимо всего прочего. И продолжаем мы сегодня фразу в интерактивной игре с ведущими «Неожиданный конец». «Сколько волка не корми». Ань, варианты есть?
0: «Сколько волка не корми», он все равно, ну, блин, все равно хочет есть, это же так и заканчивается, да?
2: Мне кажется, сколько волка не корми, а все равно ноги волка кормят лучше.
0: Вот тоже вариант. Я подумаю, обязательно продолжим.
2: Что ж, подумаем пока что. А в эфире радиостанции «Комеда» 102,6 FM будет группа «Иванушки International» со своей песней «Тополиный пух», а потом «Иди, Топьеха, наш сосед». Встречайте и ожидаем ваши музыкальные заявки.
3: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы.

0: скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается вечерний Чехов. Продолжаем мы ожидать ваши музыкальные заявки по номеру 8-916-244-2044 в мессенджер Макс. Ну а мы, это Ольга Ольхова и
5: Анна Донрой, обсуждаем сегодня то, что нам интересно знать, но мы об этом узнать не можем. Можем философствовать или что-то там раскопать в интернете, если, конечно, таковое имеется. Вот у меня такие вопросы, которые в интернете точно ответ не найдешь. Давай. Что, пора?
4: Да.
5: Слушай, ну вот мне всегда интересует вопрос, откуда взялись, произошли люди. Слушай, ну для меня это было вообще страшным осознанием того, что в школе до сих пор преподают, что люди произошли от обезьяны. И второй вариант у нас идет Адам и Ева. Слушай, ну вот ни один, ни другой мне на душу не ложится вообще. Вот, ну вообще ни один, ни другой. И как бы с кем, и поспорить не с кем даже, ты знаешь.
6: Глубоко философская тема.
5: Ну ты про УКВ, понимаешь, вот, а меня вот такие вещи интересуют.
6: Да, у тебя более приземленные.
5: Хорошо, Оля, ответь мне на вопрос, откуда взялись люди на нашей планете? Вообще, откуда планета взялась? Ну, то есть, откуда что-то взяться должно было? Это же просто раз так вот и не происходит, насколько мы это понимаем. Конечно, там нет в пространстве времени и что-то там еще нету, но вот мы земные люди, и мы вот привыкли вот так жить. Ну-ка вот расскажи до твоих мозгов, как ты думаешь, откуда люди берутся все-таки? У тебя вариант какой?
6: Ты знаешь, вот мне, наверное, близка по духу мифологическая версия индейских племен. Вот я считаю, что все-таки каждый человек произошел от какого-то своего тотемного животного.
5: Хорошо, животные откуда взялись? То есть вот мне прям конкретно жизнь, ну, понять, как вот она зародилась?
6: Появилась.
5: Вот, понимаю, откуда? Вот прям взяла, откуда взялась планета, откуда здесь люди? Да, у меня, понимаешь, когда я смотрю на все вот эти вот, по разным странам катаюсь, да, я смотрю на вот эти вот разные расы, национальности и так далее. То есть я четко понимаю, что это не от одной обезьяны созданы люди. То есть это как будто вот с разных кусков чего-то там, вселенной или еще что-то. То есть люди настолько все разные, именно вот по расовому своему признаку и по национальностям, что это не может быть от одного какого-то вот сделанного человека. Это вот все какое-то разное.
6: В таком случае тебе подойдет альтернативная весьма спорная гипотеза панспермии. Касается она происхождения жизни в целом на нашей планете, а не только самого человека.
5: Да, да.
6: И, вот, в общем-то, идея в том, что зародыши жизни, например, простейшие организмы или сложные органические молекулы, были занесены на нашу планету из космоса с падением астероидов или комет. Вот так вот.
5: Вот, Оля, вот я прям сама подвожу тебя к этому. То есть, я так, знаешь, понимаю, что мы все-таки не из простейших, а нас уже как бы кланами заселяли с каких других планет. У меня вот такие картинки. Но я ж не истина в первой станции, я тоже копаюсь, ковыряюсь. И мне вот кажется, что все-таки это вот какая-то... То есть не из низших мы там высшие
6: я
5: взяли.
6: Я тебя раскусила. Ты сторонница палеовизита.
5: Не умничай, расскажи, что это такое.
6: Это теория инопланетного вмешательства. В общем-то, есть целый ряд людей, которые нас на нашей планете считают, что разумно.
5: Да?
6: Да, что разумная жизнь на Земле появилась благодаря внеземным цивилизациям. Либо люди, прямые потомки инопланетян, либо пришельцы повлияли на эволюцию, передали знания и технологии. Ну и в качестве аргументов приводятся загадочные древние сооружения, допустим, пирамиды, которые в те времена было невозможно и нереально технически построить, или Стоунхендж. Тот же самый, а также упоминание некоторых существ в мифах, наделенных большей силой, нежели обычные люди.
5: Ну, по поводу вот этот Стоунхендж, вот это, да, потом, как я много где была вот на таких местах, именно там с космосом связанное. Ты знаешь, трепетно, но вот прям не могу сказать, что вот прям цепляет. А вот именно людей как сюда притащили, вот мне интересно очень.
6: Ну, ты знаешь, на самом деле есть очень большое количество теорий, помимо теории эволюции Чарльза Дарвина, есть еще трудовая теория Фридриха Энгельса, что труд сделал сделал из обезьяны человека, все мы знаем эту фразу, да, и мутационная теория, которая дополняет эволюционный подход и дает, в общем-то, повод думать, что новые признаки возникают из-за мутаций в геноме. Например, радиационная гипотеза археолога Геральда Матюшина. Вот так вот. Вот как-то так.
5: Ну, в общем, это как раз та тема, которую мы не узнаем, пока там не поднимемся на какие-то уровни развития гораздо выше, когда нас там не, к себе не возьмут в обучение вот такого уровня люди. Но, тем не менее, вот такой момент меня интересует.
6: Под Стив Бенсон пойдем размышлять дальше о нашем происхождении и будем искать новые проблемы, которые мы еще не успели решить и не знаем.
3: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.

0: к концу, но подошел искрометно, потому что напоминаю, что мы сегодня играем в игру «Неожиданный конец», интерактив с ведущим у нас происходит. И продолжаем мы сегодня фразу «Сколько волка не корми», и вы нам пишете, а мы читаем. «Сколько волка не корми, а у медведя достоинства все равно больше». Вот так вот, Аня.
1: Ну, я не уверена, честно говоря, что именно от этого, от того, кто как ест, зависит размер. Но тут уже,
0: как говорится, понимайте сами, как хотите, что там у медведя больше, чем у волка.
1: Цензуру прошли по радио, слава богу.
0: В общем-то, да. И тут нашла фишку, в которой мало кто разбирается. Ведь мы, когда, допустим, покупаем бытовую технику, то видим на коробочке какие-то там символы непонятные, пиктограммы, похожие на шифр индейцев майя на самом деле. И мало ведь кто знает, что именно от этих вот символов индейцев майя, пиктограммы, которые называются, решают эти символы, приедет ли ваша бытовая техника целой или станет арт-объектом вуаля.
1: А я, кстати, была в Казахстане на озере Иссык-Куль. Там есть петроглифы, это вот места, где на камнях рисуют древние вот эти рисунки. Вот. И могу тебе сказать, что, ну, прям подкачивает энергетика, конечно, сумасшедшая. То есть я просто чувствую энергию. И могу тебе сказать, что когда я смотрю на эти коробки вот с этими иероглифами, я мысленно туда переношусь. Я думаю, это точно для нас вообще написано.
0: Ну что ж, давайте разбираться. Манипуляционные знаки, они называются по ГОСТу, они определены и по ИСО. И это, в общем-то, не про товар, а про то, как с коробкой обращаться. И всем известный значок бокала, осторожно, хрупкая, вовсе не обозначает, что технику нужно обмыть.
1: Что надо не обозначает?
0: Не значит, что технику нужно обмывать. Это классика, которую все знают, но не узнают. В общем-то, обозначает она осторожно, хрупкая. А зонтик под дождем обозначает, что не надо брать с собой зонт, когда ты уже покупать эту технику бытовую. Значит, беречь от влаги.
1: По-моему, тот же стакан, он, по-моему, ну, понятно, это хрупкая. Еще значит, стрелка вверх, по-моему, да, там должна быть.
0: Две стрелки вверх называется верхний кантовать. И если они смотрят в потолок, то коробку нельзя класть на бок или переворачивать. В общем-то, термометр с циферками обозначает ограничение температуры. Для электроники и аккумуляторов это критично. Цепь или точка на стенке – это место стропковки. Так помечают, где цеплять тросами. И, в общем-то, если схватить не там, то коробочка порвется, а техника ваша разобьется. Кубик с циферкой, например, 4. Штабилирование ограничено. Это значит, что сверху можно поставить не выше указанного количества числа таких же коробочек. Ну и, в общем-то, там еще есть множество международные символы, которые почти у всех одинаковые. Это перечеркнутая мусорка, то есть это значит, что нельзя выбрасывать бытовым мусором. Это про батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, бытовую технику. Ее им необходимо сдавать специальные пункты. Молния в треугольнике – это опасное напряжение. Это значит, что прибор нельзя вскрывать, мочить и лезть в него внутрь, даже чтобы посмотреть.
1: Но это вот для русских, да, с этого моста прыгать не знаю, да ну нафиг. Вот я бы обязательно открыла, вот прям все.
0: При прыжке с моста подгибайте ноги, да?
1: Да.
0: Капли воды или волны, перечеркнутый кран, означает не мыть под струей воды. Волнистые линии обозначают переменный ток. Это чаще относится к характеристикам элементов питания.
1: А я бы, например, расшифровала, можно пускать по реке.
0: Ну, а символ, значок или ключ – это блокировка

0: защита от детей. Там еще есть множество всяких точечек, зеленых, петли, Мебиус, ЕАС, буквы с трезвотом в квадрате, РТ, РСТ, Energy Label, то есть их очень большое количество на самом деле.
1: Жуть.
0: Да. И, в общем-то, если в них разобраться, то, в общем-то, они больше для понимания компании, которая осуществляет логистику вашего товара для, до вас, а не до вас. А вот о том, что до вас, в следующем часе расскажем про всякие значки и иероглифы на одежде.
1: Ну, у меня, кстати, помимо этого еще очень много интересного. Откуда произошли горы на планете? Какой формы Земля?
0: О высоком и о земном.
1: И о приземленном.
0: Будем чередовать. А пока что группа «Фабрика» с композицией «Рыбка». И в следующем часе возвращаемся к вам.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития

0: инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализовано менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе «Формирование современной комфортной городской среды» не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании «Мострансавто». Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 24-26 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета». Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Новый час вечернего Чехова начался и, в общем-то, приносит с собой новые вопросы. Тут только что прочитала сообщение. Вечно задавалась вопросом, как вообще решили, что нужно делать животных домашними. И на 100% уверена, что одомашнивание началось с того, что какое-то дитё в неандертальском периоде притащило непонятное чудище с собой домой и выло дурниной, пока ему не позволили оставить это чудо дома.
4: Ну, в общем-то, да, эти традиции у нас продолжились до наших дней, поэтому...
3: Да, вечно всех что-то с улицы тащат, всяких котят, щенят, и, в общем-то, мама, давай оставим.
4: А я вот хочу, кстати, вернуться, да, вот у меня глобальные такие вопросы к вселенной, да. Вот, например, горы, их происхождение, ты знаешь, вот ты когда сказала, что там вот эти вот астероиды там били по земле туда-сюда, когда я поехала на Алтай, и мы жили прямо на границе с Казахстаном, там гора Белуха.
3: Там прям заметно, где били, да?
4: Да, Оль, я тебе серьезно говорю. Короче, мы там на одну гору ходили, там называется озеро духов. Угу. Чтобы туда пойти, то есть там вокруг получается как воронка. Угу. Как будто туда что-то попало. А вот эти камни, которые из, как бы из земли выбились.
3: Они лишние были.
4: Они вокруг вот этого, как бы вот этой воронки раскидались. И внутри образовалось вот это вот, ну, озеро, потому что там дожди и так далее. Угу. И мы туда должны были дойти. Оль, два варианта туда попасть. Либо полететь на вертолете, либо 3 километра, чтобы ты понимала, ну, чтобы слушатели понимали, 3 километра мы лезли вот по таким огромным камням, то есть там, наверное, 3 на 3, 5 на 5, по огромным камням. То есть мы лезли практически по вертикальной стене наверх 3 километра. Я думала, я сдохну. Я по-другому сказать не могу. Причем там погода в горах меняется, ты то раздеваешься, что одеваешься. Но к чему мы пришли? Что вот эти как раз вот, то есть там даже горы, например, расщелины, да? И ты видишь, как, например, ты если, например, копаешь землю, да? Ну, как бы в землю, там идет там песок, глина там, да, какие-то слои. То есть здесь у тебя гора, она как будто вот эти слои, они все боком вот так вот. То есть это прям понятно, что как будто что-то попало. И вот так вот гора, она как вот эта земля расщелилась, то есть расщелину такую сделала. И вот эти все слои в горах, они практически под 45 градусов идут. То есть там столько наблюдений было интересных. То есть вот я просто для себя поняла, что вот эти все горы, ну, это как бы вот как раз за счет вот этих каких-то вот бомбежек.

0: вот
1: ты знаешь,
0: всем.
1: Я тебе скажу больше. Тут оказывается, есть три типа возникновения гор. Это складчатые горы, например, Гималаи или Альпы. В общем-то, там
0: ну-ка расскажи, как?
1: Плита на плиту наезжает в земной коре. Вот они там,
0: и они вот так,
1: да,
0: вот слои начинают горать.
1: Да, и они как ковролин сминаются, и на тебе гора. В общем-то, вот такая вот получается система. Существуют еще вулканические горы, где лава строит вершины гор. Это Анды и Гавайские острова. Угу. В общем-то, вулкан поизвергался, лаву там наиспускал, нате, пожалуйста, как кадильский мешок, выдавил порцию лавы, она застыла, он еще порцию, и, в общем-то, гора растет вверх.
0: А еще мы видели такую...
1: Есть еще третий тип гор.
0: Давай, прости.
1: Глыбовые, разломные, когда блоки земной коры просто поднимаются. То есть, в общем-то, это Сьерра-Невада, самый такой популярный, поднятый блок, который возвращается над соседними долинами, и Вогезы и Шварцвальд, это Европа, типичные глыбовые горы в разломах. То есть там действительно там такое чувство, что земля такая поднимается, прям такой глыбой вырастает, и нате.
0: Кто-то там толкает ее извне. Mm-hmm. Вот тоже вот не узнаем мы об этом никогда. Кто там что? А еще мы на Алтае...
1: Ну, ученые изучают.
0: На Алтае, да, ученые. Мне кажется, мы быстрее дойдем, чем ученые изучат. Смотри. А еще мне вот тоже понравилось. Там, например, такая как ущелье, и течет река. Mm-hmm. И причем я понимаю, что река как бы, ну там видно, что по берегам она там еще год, два, десять, она была больше. Mm-hmm. Потому что, ну как бы не растет растительность, камни такие все гладенькие. Оль, и тут мы посмотрели выше, а она выше получается, там прям аж ракушки. То есть такое ощущение, что на метров 50 еще наверх была вот эта река огромной струей. То есть там, ну, вот это потоком вот этим вот.
1: Наша геология планеты, она вообще неизведанная.
0: Это просто невероятно, когда ты понимаешь, как это может работать.
1: Знаешь, что самое изведанное? Заявки от наших слушателей, в общем-то.
0: Изведанное. Где?
1: Андрей пишет.
0: О, там Андрей,
1: сколько,
0: кстати, пошутил. Кстати.
1: Сколько волка не корми, все равно голодный. А вот бабу с возу и волки сыты. Бонжур, девушка, вернулся в Чехов. Давайте послушаем Нирвана. Come as you are. О, ну, прямо сейчас.
0: Андрей Маякин, мы с тобой.
1: Давайте.
0: Молодец.
1: Слушать.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Элвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.elvisyarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов. У нас осталось еще чуть больше 40 минут на ваши музыкальные заявки, приветы и пожелания, и поздравления. Ну и тем дня сегодняшнего у нас. Разбираемся в том, в чем не разбираемся. По крайней мере, пытаемся вместе с вами понять. Здесь, а кто разбирается-то? Ольга Ольхова и
8: Анна Данро. И разбираемся, оказывается, не только мы. Очень приятно, когда люди подключаются, и куча таких вопросов интересных. Вот мне пишет мой сосед Александр Поляков, пишет, смеется, пишет там все, как бы, откуда взялись люди, медведи, та-та-та. В цеху работаю, слушаю вас, прикольно. Саша, очень рада тебе. И тут же пишет вопрос, почему растения и деревья культурные? Это что, поведение их роста? Хотя они также нуждаются во влаге и почве, как и дикие. Ну, у вас там рубрика странных вопросов, вот один из них. Слушай, Саш, ну я всегда об этом думала. Вот эти названия культурные и бескультурные. Кстати, знаешь, над чем я тут недавно думала? Что овощи – это те, как бы, ну, как растения, да, которые нужно самим выращивать. То есть овощи просто так не растут. То есть они не будут расти. А вот фрукты и ягоды, они растут сами по себе. То есть они там могут там яблоки несколько раз там, через год, да, там ягоды сами как бы растут. Вот это мне больше нравится, потому что все, что, мне кажется, сажается человеком, уже там всякие ГМОшные, вот это всякая вот ерундистика.
9: Но при этом, ты знаешь, культурное растение является основой сельского хозяйства
8: культура.
9: И жизнеобеспечения человечества, потому что они обеспечивают нас сырьем для промышленности в том числе. Это текстиль, медицина, энергетика.
8: Это как вот именно культур, да, именно культуры вот этого всего. А, кстати, вы знаете, вот на фонтане на ВДНХ, там же несколько культур вот этих вот, которые раньше собирали. Вот если кто-то, могу сказать, какие. То есть это подсолнух, пшеница и третья, ребята, это конопля. У нас было большое производство конопли, и из него делали ткань, и масло, и очень много. А сейчас это как бы, ну, в связи с пониманием, да, что это такое, это все убрали.
9: Да. Ну, в общем-то, было хорошо, пока использовали по назначению, а вот без назначения мы против этого использования.
8: Да, однозначно
9: никому
8: против.
9: Никому не советуем.
8: Но, тем не менее, это тоже называлось культурой.
9: Культурное растение, да, было. А знаешь, вот мне вспомнилась старая шутка, говорит, вчера, говорит, бил крапиву палкой, и она мне даже ничего не ответила, а говорят, она не культурное растение. Ну и, в общем-то, продолжаем мы играть в интерактив наш, неожиданный конец, да, сколько волка не корми, продолжаем фразу, и Андрей нам добавляет, он прям стихами, понимаешь, добавляет, я прям в шоке, Ань.
8: Андрей молодец,
9: да. Смотри, сколько волка не корми, ты его, блин, не поймешь, лучше рыбку налови и как скутер запоешь, и присылает просто восхитительную фотографию карасей. Андрей, я люблю очень сильно сушеную и вяленую рыбу, если что, имею в виду. Вот там еще и рак какой-то, господи, боже.
8: Тут
7: на фото такие караси, караси и рак. Вау.
8: А вот еще.
7: Шедеврально.
8: Мне еще тоже прислали. Угу. Сколько волка не корми, все равно пригреваете на груди змею. О,
9: вот так вот. Неожиданно.
8: Серьезно, да.
9: Прям вообще, надо быть аккуратнее.
8: А для Александра за такой вопрос из мира музыки мы ставим группу «Арктида».
9: С композицией «Позвезд».
8: «Позвезд». «Позвезд».
9: «Позвезд». «Я не погода, я позвезд». Поет там у нас Сергей Лобанов, если мне память не изменяет, и Дмитрий Машков ему, в общем-то, подыгрывает. Классный парень.

0: Казани. Группа «Арктида» вообще, на самом деле, замечательные культурные люди. Прям очень хочется их послушать. И песни у них такие эпичные, классные. Поэтому прямо сейчас и будем слушать. Давайте, группа «Арктида», «Позвезд» в эфире радиостанции «Комета» 92.6 FM. Ну а мы ждем ваши заявки на 8-916-244-0044.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов» разбираться в том, чего мы не знаем, но очень хотим узнать. Ну а мы — это Ольга Ольхова и Анна Донрой. Вопрос в кучу, причем от наших слушателей, от нас самих. Ну, у меня вообще такой масштабный как бы погруз.
4: Раскопки.
3: Да-да-да. Ну, есть еще глобальнее.
4: Ты знаешь, я тут нашла самый глобальный вопрос человечества, на который никто не знает ответ. По крайней мере, не хочет в нем разбираться. Иероглифы на ярлыках одежды. Вот все это...
3: Почему это я знаю?
4: Ну, это ты знаешь, а большинство вот не знает. Представляешь?
3: Да, ну, мне кажется, там самое основное, там как бы понятно.
4: Ну, ты знаешь, не всем известно.
3: Давай, вот, давай.
4: Знаешь, если, допустим, с тазиком, с водичкой все понятно, и с циферками тоже в этом тазике,
3: 40 градусов там, да.
4: То вот, например, одна или две линии над тазиком что обозначают?
3: Так, поймала.
4: Угу. Значит, я тебе объясняю. Одна – это деликатный режим стирки, а две – это щадящая стирка на минимальных оборотах.
3: А вот чем отличается? Ну, а что значит, подожди, над тазиком, это же не над стиральной машинкой.
4: Ну, так вот тазик и стиральная машинка, кажется, это одно и то же в понимании тех, кто
3: это
4: делает.
3: Нет, стиральная машинка, там прямо она нарисована, стиральная машинка с кружочком, и там прямо написано, что стиралка.
4: Причем, смотри, если рука в тазу, то вот это ручная стирка. А остальное относится к машинной.
3: А машинка, наверное, когда перечеркнутая, типа, нельзя стирать.
4: А перечеркнутый тазик — это стирка запрещена вообще.
3: А,
4: то
3: все
4: есть,
3: понятно.
4: Чтобы свитер не стал варежкой, читайте иероглифы.
3: Слушай, а я тут, знаешь, еще, кстати, нашла, многие вообще об этом даже не знают, такую таблетку, которая включается в розетку для стирки свитеров. Не знаешь такое?
4: Это такая ультразвуковая, да.
3: Слушай, очень классно отстирает. Да, она очень классно отстирает, после него вода прям чернющая.
4: Ты знаешь, для меня всегда было тайные треугольники.
3: Так,
4: на одежде,
3: согласна.
4: Что это, знаешь, это про отбеливание.
3: А, отбеливание, да-да-да, знаю.
4: Значит, если треугольник, то можно отбеливать, если с двумя диагональными линиями, то только кислородное без хлора, а если перечеркнуто, то, естественно, нельзя отбеливать. Про сушку там есть квадратик, значит, обозначает на сушку. Ну и, в общем-то, линии под квадратом — это в расправленном виде, вертикальная в квадрате, то есть вертикально, горизонтальная — горизонтально.
3: Но это они реально так думают, что так люди будут стирать, что ли?
4: Не знаю.
3: Я что-то не пойму.
4: Ну и самое интересное, утюг гладить можно. Точки внутри утюга, значит, температура, на которой гладить можно. Перечеркнутый — гладить нельзя. Ну а если перечеркнутая струя пара, значит, отпаривание запрещено, даже если гладить можно.
3: Такое тоже бывает.
4: Да, круг — это, значит, про химчистку. Там еще буковки разные есть. А, П, Ф — это про растворители, скорее, для химчисток. Ну и, в общем-то, чтобы ваш любимый свитер не стал варежкой, соблюдайте элементарные правила стирки, то есть сортируйте по цвету, по типу ткани, по степени загрязнения. Ну и обратите внимание, чтобы ваша прекрасная шелковая белоснежная юбка не поменяла цвет при стирке с кофточкой в стиле нюдовый беж, стирайте их отдельно лучше.
3: Хорошие, да. А у меня вот пишет мне мой одноклассник Ванечка Хрылев. Угу. Ванечка, привет, пишет. Анечка, привет. Снова рад тебя слышать. Это человек, который сидел за второй партой, я сидел за третьей. Угу. Он постоянно меня списывал, все время приходил к второму уроку. А меня отправляли на первом уроке всегда его будить. А жил рядом со школой и слушал всегда очень громко музыку. И пока я ждала перерыва, пока он выключит и там оденется, угу. В общем, я его выдергивала, и мы к второму уроку приходили. Дружище,
4: класс.
3: Тоже рада, что ты мне пишешь. Я пишу: ура, передавай скорее привет, и что поставить? Он пишет: привет, передаю только для тебя. И в общем-то, просто тебе рад. Поэтому, Ванечка, я для тебя хочу поставить песню «Шелк тишины», Татьяна, многоточие. Оля, обязательно это сделай. Хорошая, добрая песня. Хочу, чтобы просто от меня ее послушал.
4: Разумеется, прямо сейчас и будет. Ну, а мы пока что напоминаем, что 8-916-244-00-44 – это наши координаты в мессенджере «Макс». Также подписывайтесь на нас в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте, находите нас, и там у нас есть анонс сегодняшнего «Вечернего Чехова». В принципе, как и каждый «Вечерний Чехов», он там появляется с темой дня сегодняшнего и нашей игрой «Интерактивный неожиданный конец». Продолжаем мы сегодня фразу «Сколько волка не корми». Вариаций была масса. Ждем от вас самых.

0: прекрасные. Ну, а теперь Татьяна Многоточие, шок тишины. Ань, для кого?
1: Для Иванчика Хрулева. Ванечка, тебе привет от меня, и рад, что ты передаешь привет мне.
0: Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты?

0: нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Подошел к концу вечерний Чехов, но у нас еще не все. Мы сегодня, в общем-то, обсуждали весь день то, в чем мы плохо разбираемся, и пытались в этом разобраться. И у нас тут есть на финалочку прям классный вопрос.
5: А еще Оля разбиралась в том, что непонятно и можно разобраться, а я обычно разбираюсь в том, что непонятно и разобраться просто невозможно. И, в принципе, мне на финал такой же вопрос прилетел. Пишет мой друг Игорь Алексеев. Мы с ним в казино вместе работали 2 года, наверное. Вот. Анечка, привет. Интересная тема, до которой мы не доковыряемся, наверное, никогда. Круглая земля или плоская? Слушайте, ну, я, честно говоря, не приверженец ничего, потому что я могу даже свои мнения какие-то говорить только в том случае, когда хоть как-то до этого можно дотронуться. А здесь, ну, как бы, я там изучаю астрологию, как бы, ну, все идет вроде как по кругу, да? Но вообще нельзя ничего исключать, потому что там будет все квадратно, и все это в квадратном варианте тоже будет все это как бы оправдываться. Поэтому вот ничего не могу сказать, но знаю двух моих приятелей, не буду, конечно, называть сейчас имена. Они поехали измерять на какое-то огромное озеро, плоская земля или квадратная, с какими-то там приборами. Но я поняла, что это как бы какая-то ерунда, но они сказали, мы посмотрим. Сказали они, и потом через несколько лет одного в дурку забрали. Ну, в общем, ну, вот так вот. Поэтому, да, знаете, здесь вот даже, честно говоря, ковыряться не хочется.
6: А в средние века, между прочим, за это сжигали на костре, ну, если кто не знает, да?
5: Ну, начнем с того, что если уж мы берем там церковь, Великую Инквизицию, да, то, ну, уж об этом говорить, там тоже на кострах сжигали. Там у нас все, что творил Средневековье, здесь вообще непонятные вещи.
6: Да, темное Средневековье.
5: А вот я, например, знаю, что в Китае сжигали на кострах людей, врачей, которые лечили людей, а сами были больные. А у нас таких, наверное, 99%. Поэтому
6: оставим пока врачей в покое на следующую тему эфира какую-нибудь.
5: В общем, это я про костры.
6: Да. В общем, если копать глубоко в историю, то еще в 6 веке до нашей эры Пифагор, знаменитый такой ученый, предположил шарообразность нашей планеты.
5: Аристотель. Предположил.
6: Да. Аристотель привел доказательства, а Эратосфен в 3 веке до нашей эры довольно точно измерил окружность нашей замечательной планеты.
5: Надо к Юлии Пересильд сходить и сказать, ты точно видела? Ты точно из космоса видела? Юлия, Юлия же ее зовут. Ты точно видела, что Земля круглая?
6: А мы можем тебе верить? Да, на самом деле-то наша Земля не круглая. Она сплюснутый эллипсоид. Вот так вот. Нате вам, ни нашим, ни вашим. И из-за вращения вокруг своей оси Земля немного сплюснута у полюсов и выпукла на экваторе. Экваториальный диаметр примерно на 43 километра больше полярного. Ну а если точнее, то она геоид. Эта модель учитывает неравномерное распределение массы и гравитации. Поверхность геоида волнистая, но отклонение от эллипсоида в пределах десятков метров, а не километров.
5: Олечка сейчас читает выдержки из интернета, которым я в этом направлении не верю, потому что пишут люди, которые об этом могут не знать. Поэтому вот я и говорю, что это мы никогда не узнаем. Пока не узнаем. Пока мы не попадем на тот уровень развития, который нам прям вот покажет.
6: Ань, там сейчас, в общем-то, можно за некоторые деньги платно в космос слетать, там даже экскурсии

0: лет, когда фамилии поменяем в сторону миллионерских, миллиардерских, тогда мы с тобой полетим. Понадо на выходные там бабахнем.
1: В общем-то, отправляемся мы искать себе подходящие миллиардерские фамилии пока что. И оставляем вас под занавес часа сегодняшнего с композицией Dr. Alban Enemies. И прощаемся с вами, наверное, до завтра. Я так точно до завтра в рабочем полдне встретимся с вами.
0: Я завтра точно в вечернем Чехове. И без Ольги будем гнать по очереди.
1: Вот и все, вот так вот. Утром деньги, вечером стулья. Утром Ольга Ольхова, вечером Анна Донрой.
0: Вот так. Ольга начнет, я продолжу.
1: Да.
0: Ольга о земном, я о высоком.
1: Да, всем спасибо, кто был с нами. Всем до завтра, всем хорошего вечера. И, в общем-то, пока-пока. С вами были...
0: Всем хорошего выходного понедельника. Пусть у вас тоже будет выходной.
1: Ну, а с вами были Ольга Ольхова и
0: Анна Донрой. Пока-пока.
1: Пока-пока. Dr. Alban Enemies прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Старой Лопасни, 20:00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе «Формирование современной комфортной городской среды» не превысил 25%. Но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении

0: Работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 24-26 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета». Радио «Карета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.

0: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Радио «Комета».
8: Поехали!
7: Удивительные места необъятной России в рубрике
9: «Там, на неведомых дорожках». В Онежской губе Белого моря расположен удивительный остров Кий. Длина его всего 2 километра, а ширина не превышает и 1 километра. История Кий-острова примечательна тем, что по легенде в 17 веке на этой маленькой земле спасся реформатор Русской Православной Церкви, патриарх Никон. Путеводитель. Остров находится недалеко от устья реки Онеги, в 200 километрах к западу от Архангельска. Ближайший населенный пункт на материке – город Онега.

0: городке есть аэропорт, куда один раз в неделю летают самолеты из Архангельска. От Онеги до острова по воде 8 километров. Добраться можно на катере «Дом отдыха Кийский».
1: Исторический телеграф. В 1639 году Никон, будущий патриарх, а тогда еще анзерский иеромонах, бежал с Соловецких островов на обычной рыбацкой лодке. Он планировал достигнуть устья реки Онеги и далее направиться в Кожеозерский монастырь. Никон попал в шторм, но уцелел, чудом спасшись в бухте Кии острова. Он пообещал возвести крестный монастырь на острове в благодарность за свое чудесное спасение. И спустя время, уже будучи патриархом, он запрашивает у царя разрешение на возведение храма на Кии-острове и получает добро. На средства, собранные в народе, возводится первая деревянная церковь Воздвижения. Позже появляются и другие постройки. Никон лично освящает новый монастырский комплекс, позже получивший название Онежского крестного монастыря. Одна из версий происхождения названия острова связана с этой легендой. Якобы Никон, спасшийся на острове, спросил: «Кий сей остров?» То есть «Какой? Чей остров?» По другой версии, «Кий» переводится с саамского как «след зверя». В течение нескольких лет в августе на острове проводился международный джазовый фестиваль «Теплые звуки севера».
0: Как красиво! Во время Крымской войны Онежский крестный монастырь разоряют английские войска. А еще позже случается сильнейший пожар. Но основные монастырские постройки дошли до наших дней. В их числе самое первое – Крестовоздвиженский собор. Еще с 1924 года на острове находится дом отдыха Кийский. В нем могут одновременно остановиться до 200 отдыхающих. На острове есть песчаный пляж. В июле вода у побережья прогревается до 20 градусов. Природа острова радует глаз. Сосна на 20-метровых гранитных скалах, птицы, ягоды и море. Но на этом наше путешествие по северу не заканчивается. Впереди у нас визит к самому Деду Морозу. Великий Устюг ждет нас. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Stand by all systems. Радио «Комета». 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

предмета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92.6 FM.

0: слаба.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Радио «Комета» 92,5.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио Комета.

Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

С этой песни началась карьера британской певицы Кейт Буш, спетая странным пронзительным сопрано готическая баллада, название которой уже само является литературной аллюзией «Wuthering Heights». Это не что иное, как «Грозовой перевал» Эмили Бронте. По собственному признанию певицы, она сперва увидела телевизионную экранизацию, правда не целиком, а лишь сцену, в которой призрак Кэтрин Эрншоу ночью ломится в окно, а уже затем прочла классический викторианский роман. Кейт как будто перевоплощается в Эрншоу, и даже несколько неестественный голос на своих последующих записях Буш чаще будет петь более низким тембром, может быть связан с тем, что песня исполняется от лица призрака, благо за основу «Wuthering Heights» взята именно сцена, увиденная певицей по телевизору. Саму певицу в детстве называли не Кейт, а Кэти, как и героиню «Грозового перевала», что облегчало вхождение в образ. При этом, в отличие от романа, в котором Кэтрин Эрншоу, строго говоря, не является в прямом смысле слова действующим лицом, возникая лишь в воспоминаниях других персонажей, композиция Буш исполняется именно от ее лица. Певица даже придумывает Эрншоу собственные воспоминания, которых нет в первоисточнике. Например, об их беззаботности.

Работной юности вместе с главным героем на пустошах, где свищут ветры, мы падали и катались в траве. Песня — лишнее подтверждение того, что творческий человек в своих поисках прекрасного может зайти даже за границы сознания. Кейт написала сопроводительный текст к альбому, где поясняла все смыслы романа «Газовой перевал». Зачиталась, видимо, конкретно. Вот выдержка. Когда людям не удается получить то, что они хотят, они становятся способны на безумные вещи. История умалчивает о том, на какие безумные вещи готова была решиться сама Кейт Буш, но так или иначе, лейбл настаивал на том, что синглом должна быть выпущена другая композиция. Певица продавила свой вариант, и «Грозовой перевал» на долгие годы стал ее визитной карточкой и хитом номер один. Интересно, что Буш и автор «Грозового перевала» Эмили Бранте родились в один день, 30 июля.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первым мегахитом в стиле рокобили называют песню «Blue Side Shoes» Карла Перкинса, хотя суперпопулярной ее сделал король рок-н-ролла Элвис Пресли. Сегодня нас ждет история про синие замшевые туфли, которые были предметом роскоши на американском юге и в которых весьма стильно было появляться на вечеринках. У самого Карла Перкинса такой обуви никогда не было. Идею написания песни первоначально подал ему Джонни Кэш. Он рассказал историю своей армейской жизни. О темнокожем сержанте ВВС, который носил простые черные уставные ботинки, однажды отправляясь в увольнительную, сказал Кэшу фразу, которая стала рефреном хита. Сегодня вечером мои туфли замшевые и голубые. В декабре того же года Перкинс выступал на танцах и обратил внимание на ворчащего парня, просившего не наступать ему на ноги. Когда музыкант взглянул на обувь, увидел синие замшевые туфли и вспомнил об идее.

Топ-3 хит-парада кантри, R&B и поп-музыки. Подобного раньше не удавалось сделать никому. Перкинс должен был петь «Туфли» в телепередаче, но по дороге в ТВ-студию попал в аварию, в которой получил серьезные травмы, а его брат погиб. Впоследствии Карл говорил, что был в 85 милях от того, чтобы стать первым исполнителем рокобили на ТВ. От такого удара музыкант уже никогда полностью не восстановился, как в карьерном, так и в эмоциональном плане. Но так как Перкинс был не в состоянии гастролировать и продвигать свой хит, то этим занялся Элвис.

Текст песни описывает разные вещи и ситуации, которые для Перкинса оказались бы менее мучительны, чем протертая обувь. К ним певец отнес угон своего автомобиля, пожар в доме или к ситуацию, как кто-нибудь наступает ему на лицо или выпивает его ликер. Некоторые представители старшего поколения были шокированы подобной лирикой и использовали Blue Side Shoes в качестве одного из доказательств, что рок-н-ролл является дьявольской музыкой. Yeah!

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. 92.6 FM. Вы слушаете радио Комета. 92.6 FM.

0: 264, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро. Мизансцены ролик.

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешивая.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета» 92.6.

0: голови.
1: Сніться птицям море, юг у димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.

радио «Комета». 92,6 FM.